Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: И да, та самая рубрика, о которой поговорили только что, на свежий выпуск, когда Саймон мешает, я ему, знаете ли, не мешаю, потому что он занимается делом, готовит фирменный музыкальный коктейль, полезный для настроения. А какой тематике посвящен сегодня твой микс?
3: Сегодня для Дина Рода в моей микстуре K-pop микс, то есть Korean pop music. Поп-музыка из Южной Кореи. Очень популярное направление на сегодняшний день. Ты слушаешь K-pop?
2: Да, слушаю, но с этим жанром у меня отдельная история. Называли меня как-то так, как? Бывшие молодые люди. K-pop. Ну, я ж Катя.
3: А, Катя Поп.
2: И у меня явно выраженный, как ты любишь говорить, багажник.
3: Багажник, да. И когда K-pop склоняется, то есть треки K-pop. Попочка,
2: да,
3: понял.
2: Типа того.
3: Ну что ж, и история кей-попа началась еще в 92-м году.
2: Mm-hmm.
3: Да.
2: С образованием... Я думала, это молодой жанр.
3: Не-не, он давно уже, то есть, существует. Только недавно понаехал, как бы, ну, в нашу страну. А так, то есть, история началась с образованием южнокорейского бойс-бенда под названием Seo Taiji and Boys. Позже один из участников открыл лейбл звукозаписи и агентство по поиску талантов. Именно это агентство сделало звездой Сай с его вирусным хитом «Oppa Gangnam Style». То есть это был первый кей-поп хит в истории.
2: Вау!
3: Да, ну мировой, конечно. То есть, а теперь давай послушаем мой кей-поп микс. Let's go! DJ Simon.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Все как блогер прописал.
2: Это рубрика, где мы рассказываем вам, друзья, что мы когда-то слышали от какого-то блогера или эксперта из своей ленты. Ну и обсуждаем это.
3: Сегодня обсуждаем интернет. Мы же там часто бываем. Я DJ MC Саймон. Везде найдите. А Катя, ты кто у нас? Катя Бодрова, да?
2: Катя Бодрова.
3: Катя Бодрова DJ.
2: Бодрова DJ.
3: Бодрова DJ. Ну что же, блогер дал совет, как уменьшать интернет-зависимость.
2: Делись.
3: Он поставил себе приложение. Ну, вы сами найдете, то есть несложно. Это приложение запрещает сидеть в соцсетях больше 15 минут.
2: Mm-hmm.
3: Да, чтобы снова добраться до рилсов, программа просит ввести код из 50 случайных символов.
2: Ну, знаешь, в этом случае лень пойдет на пользу. Мне точно будет лень набирать эти 50 символов. Я лучше откажусь от социальной сети на какое-то время.
3: Но он утверждает, что эта штуковина работает, потому что он за весь день заходил в соцсети пару раз всего лишь.
2: То есть эта штука работает?
3: Да, это как я пытался экономить пару раз, а деньги сами вышли погулять.
2: Ну что, устраивай периодический детокс от социальных сетей и включай тусовку.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим утром возможны небольшие осадки до плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь и плюс 12. Ветер восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: jackcar.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
11: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Пятсек.
2: Йоу, Димир, Ди-Ворлд. Это эндорфины, повышающие шоу «Разбудильники». Напротив меня куратор эндорфинов Катя Бодрова.
3: Кортизолопонижатель, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то на минуточку заходит в соцсеть и пропадает на 2 часа. А мы просто играем в игру «Пятсек».
3: Играть с нами будет Иван из Краснодара. Вань, привет.
2: Иван!
4: Привет.
3: Ну, в Москве уже сказали зима, в Краснодаре парады, у вас все в порядке?
4: Нет, у нас дожди заливают, и в четверг даже, ой, не в четверг, 4 числа у нас даже снег был.
2: Да а, ты что?
3: В Краснодаре снег.
2: Вау, зима, да. Холода.
4: Никто не ожидал, почти все же уже на летней резине, так что подвох был хороший.
3: Да-да-да.
2: Да, мы даже на летние штаны тоже уже начали ходить, в летних штанах, и вот вдруг сейчас уже с начесом у меня сегодня.
3: Ну, Сань не переоделся, ему повезло. Ладно, такой традиционный...
2: Не переобулся.
3: А, точно. Вань, такой традиционный вопрос в игре «Пятсек». Что ты делаешь максимально быстро, буквально вот за 5 секунд?
4: Максимально быстро?
2: Да.
4: Сваливаюсь с работы.
2: Особенно сегодня, да?
3: Это знаете, как помните этот момент Том и Джерри, когда...
2: Да, да. И этот...
3: Там сваливают за секунду.
2: И остается пыль или там, ну, то есть, ну, какое-то маленькое облако такое.
3: Назовем это звездной пылью. Ладно, Вань, проверим, справишься ли ты с нашим заданием. Мы, точнее, ты за 5 секунд должен назвать по 3 слова в каждой категории, которые будем предлагать Саймоном. Категория 5. Задача ответить хотя бы на 3 из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
4: Давайте.
2: Окей, поехали. Назови 3 вещи, которые можно надеть на себя.
4: Шапка, носки, куртка.
2: Слушай, ты как вообще опытный.
3: На опыте двигается, ладно, идем дальше. Назови 3 рыбных блюда.
4: Суши, уха, жареная рыба.
2: Принимаем. Четко, рыбный человек. Сегодня, правда, не четверг. Так, назови 3 вещи, которые можно сделать в субботу утром.
4: Зарядка.
2: Ты сейчас серьезно собираешься в субботу утром делать зарядку?
4: А почему бы да, когда нет?
3: Ладно, так.
2: А, зарядка в горизонтальном положении. Вот.
3: Да, Леша тоже. Шавасана идеально, ребят.
2: Шавасана. Шаверма.
3: Ладно, эта категория прошла мимо, не справился. Идем дальше. 3 цвета назови.
4: Красный, желтый, зеленый.
2: Четко. Кстати, что там у нас? Еще есть вопрос, да?
3: Так мы все справились.
2: А вы, третий, да, уже был, да? О, красавчик.
3: Поздравляем тебя, Вань. Вручаем фирменный мерч от Radio DFM. Вот, как бонус, потому что в Краснодаре тоже снег и дождь. Ну, пусть тебя это порадует.
2: Да, мы братья по холоду, да? По холоду, да? Или по холоде?
3: По холоду.
2: По холоду, окей. Ну что ж, дружище, всего лишь 5 секунд на привет остаются.
4: Привет моей тете в Зеленограде. Ну и всем друзьям, знакомым.
3: Это был Ваня, Краснодар. Включи тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на Радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим утром возможны небольшие осадки до плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь и плюс 12. Ветер восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
7: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
8: Ага, а кто за билеты будет платить?
7: Кто-кто? Пушкин!
9: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
7: Подробности на сайте большойкино.ру.
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM, и у нас впереди рубрика «Мэшапы Саймона». Я всегда ее с нетерпением жду, но у меня такое, знаешь, предвкушение, аж немножечко тремор существует. Мне интересно, что на этот раз придумает Саймон. Какие треки скрестить, что к кому присобачить. Напомню, что делает Саймон. Он обычно берет текст одной композиции, накладывает на музыку другой композиции, и получается что-то уникальное.
3: Да, получается присобачивание. Ну что ж, гости из будущего недавно залетели в тренд, да, с треком, с треком «Не любовь», да?
2: «Не любовь».
3: А что будет, если сейчас сделаем, ну, пуэрториканскую российскую связь?
2: Такую версию,
3: да.
2: Пуэрториканскую.
3: Да, то есть получается «Гости из будущего» versus J Balvin. Это получается «Не любовь, миенте».
2: Слушаем.
3: О, это необычная смесь, но сейчас погнали.

0: Вот так вот.
1: Вообще-то, начнем с того, что это любовь. Определенно, она случилась. И после таких браков рождаются классные метисы. Это называется трек «Не любовь Миенте».
0: «Не любовь Миенте», да. Вот «Гость из будущего» versus J Balvin.
1: Ну, «Огнищеса».
0: Норм? Окей. Считай, что это как бы виза весны. Я же это сделал еще до того, как наступила весна. Видишь, ну, позвал весну.
1: Кайф, спасибо тебе за это удовольствие.
0: От всего сердца черного перца. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Еще много таких мешапов у нас будут. А ты пока включи
1: тусовку.
0: Катя!

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ауа-ауа-ауа, йоу, динарод, забей на лифт, иди по лестницам и слови бодрячка от шоу
3: «Разбудилники».
2: Неспроста у нее бодрячковая фамилия Катя Бодрова.
3: Диджей Саймон, неспроста диджей.
2: Сейчас игра, где логика уходит в отпуск, а Катиные губы вводят меня в заблуждение. В эфире «Наушники челлендж».
3: Да, Катины губы вводят в заблуждение. Красиво.
2: Как будто из пьесы, да?
3: Как будто, да, поэзия какая-то. Ладно, погнали, ребят, наушники челлендж. Спасибо всем тем, кто прислал свои слова в телеграм-канал Радио ДФМ, в личку и под последним постом. Именно их я и буду объяснять Саймону в течение минуты. То есть Сай меня не будет слышать, он сейчас включает себе максимально громкую музыку.
2: Это наушники активного Катя-подавления.
3: Катя-подавления, да. Меня тут подавляют в этом шоу, ребята, чтобы вы знали. И я чисто артикуляционно буду объяснять несколько слов Саймону. На чем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы подробно распишем, как он заберет фирменный мерч от Радио ДФМ. Сай, мы слышим музыку, которая у тебя в наушниках. Сделай потише.
2: Вы меня слышите?
3: Мы тоже слышим твое музло.
2: А, вот так. Это из наушников так громко.
3: Да.
2: Так, а сейчас как?
3: Вот, сейчас мы не слышим.
2: Так,
3: ты нас тоже не слышишь. Все. Погнали.
2: Ага. Уже играем, да?
3: А, будильник.
2: Как?
3: Будильник.
2: Будел.
3: Будильник.
2: Буддизм.
3: Будильник.
2: Буддизм.
3: Будильник.
2: Буди. Буди.
3: Будильник.
2: Буди. Буди. Будильники.
3: Да.
2: Будильник. Будильник.
3: Да, угадал, молодец.
2: Окей.
3: Давай дальше. Рассвет.
2: Как?
3: Рассвет.
2: Арахис.
3: Рассвет.
2: Орангутан.
3: Рассвет.
2: Как?
3: Хорошо. Рассвет.
2: Арахис. Слышишь слово?
3: Так. Перец.
2: Как?
3: Перец.
2: Пудел.
3: Перец.
2: Пендел.
3: Перец.
2: Пурга.
3: Пурген. Перец.
2: Пендел.
3: Перец.
2: Пендел. Следующее слово.
3: Клюква.
2: Как?
3: Клюква.
2: Клюква.
3: Клюква.
2: Клюква.
3: Да,
2: клюква. Неужели? Клюква. Вау.
3: Пельмени.
2: Как?
3: Пельмени.
2: Как?
3: Пельмени.
2: Перец.
3: Пельмени.
2: Что за слово-то?
3: Все, все, все.
2: Парабола, что ли?
3: Ну, нет,
2: слушай,
3: максимально
2: у меня пот вообще мокрый.
3: Пот мокрый,
2: господи.
3: А я думал, у тебя пот сухой. Ты догадался, что такое клюква? Ты удивил меня.
2: Ну, я же зожник.
3: А, и ты не догадался, что такое перец, и на пельменях начал говорить, что это перец.
2: Я своих слил.
3: Да, представляю.
2: Своего слил, а клюкву угадал, надо же.
3: Будильник-то молодец, а еще мимо было рассвет, вот это слово.
2: А, рассвет, разве там был, да? А еще расскажи рассвет.
3: Рассвет. Ну, рассвет.
2: По губам сложно.
3: Mm-hmm.
2: Да, сложно.
3: Слушай, ну мы с каждой игрой все лучше друг друга понимаем.
2: Растем. Сколько? Что, уже 4 месяца, да?
3: Да.
2: Да, 4 месяца, да. Вот, растем. Пока еще в пеленках, но ничего.
3: Так, ну что, мы гонгнулись на слове пельмени.
2: Гонгнулись. Что за слово? Мне нравится.
3: На слове пельмени его прислал парень, наверное, под ником All Stars.
2: Окей.
3: Тебе и достается фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляем.
0: All Stars. Радио Ди.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим утром возможны небольшие осадки и до плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь и плюс 12. Ветер восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
3: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова, 5, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
3: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге?

0: Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
1: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: ABCD-шка. Это шоу «Разбудильники» и бесплатный урок английского, уличного английского от препода, чьи пары ты бы точно не пропускал. Саймон презентует рубрику «ABCD-шка».
2: Да, не пишите мне в директ, сколько это стоит. Действительно, это бесплатно. Вот, от души, от всего сердца, черного перца.
1: Какое словечко сегодня выучим?
2: Сегодня фраза. Mm-hmm. Целая фраза из двух слов.
1: Да.
2: «Quiet quitting».
1: Что-то...
2: Quiet, это переводится как тихо, да? То есть тишина, да?
1: Mm-hmm.
2: Тихо, да? Quitting, что-то забросить, уходить.
1: Уйти по-английски, вот что-то в этом роде? Молча уйти?
2: Я был уверен, что ты так скажешь. Звучит прикольно, но, к сожалению, неправильно.
1: Не то, да?
2: Но уже теплее. От чего-то уйти?
1: От проблем?
2: Еще?
1: Ну,
2: сейчас где сидишь?
1: На работе.
2: Правильно. Так.
1: Свалить с работы пораньше?
2: Теплее, но не совсем вот так. Знаешь, это очень-очень модная фраза сейчас. Этим, ну, многие говорят, что занимаются зумеры.
1: Этим занимаются зумеры.
2: Да. Ну, кстати, и другие тоже поколения. Это когда человек делает именно базовый минимум на работе, не перерабатывает. То есть у него много причин, почему он так себя ведет. То есть если надо поднять минимум полтора кирпича, а можно было 5, он точно полтора поднимет и уедет домой.
1: Слушай, помнишь этот принцип 80 на 20? 20% усилий должно давать 80% результата. Это что-то типа того.
2: Типа того.
1: Или про лень все-таки.
2: К этим людям просто базовый минимум. То есть он типа спасается от перегорания, я не знаю, но просто quiet quitting. То есть он давно уже уволился, но тело сидит на работе. Вот так. Так что это потихаре уже вроде уволился, но еще существует на работе.
1: Зумеры, вам приветик. Запоминаем фразу еще раз.
2: Quiet quitting.
1: В следующий раз сделаем домашку.
2: Oh, yeah.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим утром возможны небольшие осадки до плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь и плюс 12. Ветер восточного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чек-чек-чек-чек, бум! Всем привет! Бодро пожаловать в смехотерапевтическое шоу «Разбудильники». В студии Катеринка Малинка, Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: А кто сказал... Господи, как сказал один мудрец, люди смеются по трем причинам. Да? То есть либо смешно, либо вообще не смешно, либо уже слишком поздно плакать. А четвертая причина – это, конечно, выиграть приз от Radio DFM в игре «Смехотерапия». Терапия.
2: И попытается это сделать Максим из Новосибирска. Макс, привет.
4: Привет-привет.
3: Макс, здорово.
2: Ну, Новосиб проснулся уже сильно давно, правильно?
4: Конечно, время уже 12 час.
3: А как там, Красный проспект уже стоит?
4: Красный проспект уже не стоит.
3: А, уже не стоит.
4: Уже вот. Работают.
3: Уже все работает. Это плюс 3 часа, получается 10 часов сейчас, да, у вас, да?
4: Нет, 11:15.
3: А уж плюс 4 часа же точно.
2: Да. Ну, получается, в пробке ты сегодня не стоял. Какие проблемы-то у тебя насущные есть, которые не дают тебе спать по ночам?
4: Проблема, как у всех, в понедельник на работе. Хотелось бы отдыхать.
3: А, почему ты существуешь этот день, понедельник? Вот так, да? Ты думаешь, понедельник, задолбал.
2: Такая лаконичная, понятная причина, не любовь к понедельникам. Предлагаем эту ситуацию обсмеять, Макс. Что будет происходить дальше? После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться, вот как только можешь, со всей своей дури. Смейся, пока играет музыка. И потом мы сверим твое состояние, ну и посмотрим, вручать тебе фирменный мерч от Radio DFM или нет.
3: Ну что ж, внимание, начинается сеанс смехотерапии. Лечим понедельник без уколов, но с хохотом. Давай, Максим, ржи! С трудом.
2: Выдавливай.
3: Смех, выходи.
2: У тебя, знаешь, такой прям интеллектуальный смех.
3: Да уж.
2: А ты кем работаешь?
4: На меня коллеги смотрят. А я стою просто в кулак, смеюсь.
3: А ты заметила, когда ты начинаешь именно задавливать смех, он больше хочет выходить.
2: Наружу вырывается. Да. Но понимаешь, ты сделал этот день еще и своим коллегам. Ты точно заслужил фирменный мерч от Radio DFM.
3: И коллегам передай, что тебе легче стало. Правда, легче стало, да?
4: Очень.
3: Окей, теперь передай привет им. У тебя есть 7 секунд.
4: Да, передаю привет Гакулун Социал ДД. Коллеги, я с вами. Все работаем дружно. Вот, скоро лето, скоро тепло, солнце. Так что больше будет выходных. Я в этом уверен.
2: Спасибо, Макс. Новосибирск, включи тусовку.
3: Шоу «Разбудильники» на Radio DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что Радио ДФМ.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» в эфире. Видеотрансляция из нашей студии, студии «Радио ДФМ» в группе ВКонтакте. Можно прямо сейчас убедиться, что Саймон стоит за вертушками, а значит, готов презентовать очередную музыкальную рубрику. Дал знать. Одна из моих самых любимых, кстати, старый новый трек. Что делает Сай? Берет популярный трек сегодня и откапывает его оригинал.
3: А сегодня отправимся в поиски трека, которые настолько проверены временем, что его уже можно передать по наследству вместе с сервизом. Ну, как обычно, послушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем пути — это трек 2023 года «Barcode Brothers. It's a fine day».
2: Напомни.
3: Да, сейчас узнаем.

0: Тебе трек не напоминает другой?
1: Конечно, напоминает.
0: Напоминает Оливер Tree, да? Miss You.
1: А, ты в этом отношении?
0: Ну, именно ремикс.
1: Да, очень похож.
0: Да, да. Прямо в таком же стиле. Ну что ж, у нас следующий ремейк, не поверишь, вышел, ну, короче, старше этого ремейка на 31 год.
1: 31?
0: Прикинь вообще, в 1992 году вышел ремейк Opus 3, It's a Fine Day. Слушаем. Сразу другой саунд.

0: Как тебе саунд?
1: Рост потрясно.
0: Да?
1: Я просто забыла об этом треке. Срочно добавить себе в плейлист.
0: А звучание 90-х тебе как?
1: Обожаю.
0: Любишь, да? Окей. Ну что ж, как всегда, вот теперь надо уже угадать, в каком году вышел оригинал. Но я, у меня для тебя есть подсказки.
1: Так,
0: оригинал вышел в том же году, что и хиты Михаил Боярский «Городские цветы» и «Земляне, прости, земля».
1: Так, ну это звезды 80-х, насколько я понимаю.
0: Ну да.
1: Ну давай 85-й.
0: О, почти угадала.
1: 86-й?
0: А скин 2 балласта.
1: А, скинуть 83-й.
0: Да, ровно 43 года назад вышел оригинал Jane and Barton. It's a fine day.

0: на лице.
1: Это чисто акапелла?
2: Это реально акапелная песня, акапелный трек. Звучит, правда, крипово, как будто из фильма ужаса, да?
1: Да, раз, два, джиперс, криперс.
2: Да, но приемник не крякнул действительно. Песню написал поэт и музыкант Эдвард Бартон. А ее исполнила его девушка Джейн Ланкастер. И красиво, и крипово все в одном.
1: Будь я режиссером какого-нибудь современного ужастика, я бы забрала эту акапеллу и сделала главным саундтреком.
2: Вообще, как Jeepers Creepers новый, да?
1: Реально. Промежуточную версию, если что, выбираю.
2: Да ты что, второй опус, да?
1: Да, потрясающе. Спасибо, что напомнил.
2: Да, хорошо. Слушаем опус. Кстати, он очень популярная версия, действительно. Слушаем. А это криповый стайл уберем. Yeah. В 1992 году вышел этот трек. Ну что ж, Катя, ты нас вернула в 90-е годы.
1: Я вернула, ты нас вернул туда.
2: Ну что ж, теперь возвращаемся в реал. У нас это шоу
1: «Разбудильники».
2: Бодро пожаловать в две штуки 26-й год.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 10 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
0: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
8: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа».

0: jiku.ru и jiku.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнить в мобильном приложении «Самокат» 6+.
3: «АЗС-Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Модули трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Равирска». Модель за 2025 год.
8: «В ленте».
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: Мы в сети. Сайт dfm.ru. А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Стоматология, администратор Наталья. Добрый день.
2: Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Вы вставляете зубы?
1: Да, здравствуйте, вставляем.
2: Отлично. Вот скажите, пожалуйста, вы зубы вставляете оптом?
1: Оптом?
2: Да, оптом вставляете зубы?
1: Вам надо оптом зубы ставить?
2: Да, надо ставить 47 зубов. Мы хоккейная команда.
1: Вы меня разыгрываете сейчас?
2: Нет, я тренер этой команды. Мы хоккейная команда.
1: Сколько хоккейная команда у вас человек?
2: Нас человек 15.
1: Так, сколько зубов надо каждому человеку вставить?
2: Каждый человек говорит, 4 зубов.
1: Нет, вы сказали 46 зубов.
2: Оптом, все вместе 46 зубов.
1: Так вы определитесь по сумме, я не понимаю тогда.
2: Наталья, войдите в мою позицию. То есть я с математикой не очень хочу.
1: Не могу в вашу позицию войти, потому что вы сказали, вам надо оптом 46 зубов. У вас в команде всего 15 человек. Сколько у каждого человека, по сколько зубов отсутствует?
2: Я могу спросить, человек 15, 46 зубов нужно. Дело просто в том,
1: что... А как вы посчитали, что 46 зубов надо вставить?
2: Так мне секретарь передала.
1: Ну, кто сказал-то?
2: Секитар.
1: Кто?
2: Секитар.
1: Это я не поняла слова.
2: Секитар, который у меня работает, который передает мне информацию.
1: Угу.
2: Дело просто в том, что мы даже не можем нормально выговаривать название своей команды, потому что у нас нет зубов. А мы скоро в чемпионат надо ехать.
1: Вот и поэтому вы шепеляете, да, что нет зубов?
2: Да, нет, у меня передних зубов нет.
1: Ага.
2: Понимаете? А я-то тренер команды.
1: Понимаю теперь, да, конечно.
2: Мы должны красиво выходить. Там же много будет прессы и красивых болельщиц. А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
1: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы биографию уже учите. Вы знаете биографию?
1: Не поняла, что мне учить?
2: Нет, биографию, вы же знаете биографию.
1: Биография?
2: Окунь же нет зубов.
1: Биологию можешь мне учить?
2: А я так и сказал.
1: Да? Вы знаете, связь плохая, плохо слышно. Я вам, наверное, сейчас перезвоню, хорошо, поучу биологию.
3: Но вы не торопитесь. Меня зовут Саймон, я ведущий DFM шоу «Разбудилники».
1: Разбудил, я в 6 утра уже стою.
3: О, молодцы!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 10 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова, 5, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

Работа под названием Give Me Something. One Republic составили нам компанию здесь на Radio DFM. Ну а с вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой горячий весенний привет. Хочется верить, что после продолжительных майских выходных вы сегодня нашли все-таки в себе силы проснуться пораньше, ну и хоть как-то настроиться на рабочую неделю. Я понимаю, что далеко не у всех было такое желание, но, по-моему, мы с вами справились, и это самое главное. В ближайшие несколько часов обещаю вам горячие треки, под которые можно будет устроить тусовку в любом месте и в любое время. Будут игры, разумеется, подарки тоже, ну и без общения тоже не обойдется. Ну а пока давайте пару слов о тех, кто у нас ожидается впереди. Горячие девушки Бейонсе, Шакира, Beautiful Lie, а также Airbox, Graceland, прямо сейчас.

0: Исследователи из этой страны на этот раз от нечего делать решили изучить музыкальные произведения. Причем знаете, что они сделали? Они прямо изучили музыкальные произведения от классики до современных треков. И к какому выводу они пришли? Современная музыка стала гораздо менее разнообразной, более повторяющейся, если говорить коротко, то музыка стала просто примитивной. Мелодии, простые ноты повторяются, и все очень предсказуемо.
1: Ну, да нет. Ну, не может этого быть.
0: Ну, о какой предсказуемости? О каком простом мотивчике идет речь? Вот стоит хотя бы вспомнить короля сложных напевов Эйкона и трек под названием «На-на-на». Разве это просто? А трек «Ла-ла-ла» от Naughty Boy и Сэма Смита, а? Ну, согласитесь, все очень непредсказуемо. А вот еще один пример. Peggy Go. «На-на-на». Ну ладно, если кроме шуток, итальянские исследователи, разумеется, правы, но вот по поводу того, что музыка стала проще и предсказуемее, я с ними согласен. Ну согласитесь, от этого эта самая музыка не стала нам нравиться меньше. И это вот самая настоящая правда.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов и облачно. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-41.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00.
3: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdivistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Del Rey. В любое время года она частенько вспоминает о самом жарком времени года и вспоминает пусть с небольшой такой грустью, но зато с любовью. Summertime Sadness здесь на Radio DFM. А вот что именно вам прямо сейчас нужно будет сделать, я подробно расскажу. Внимание сюда.
1: Играй!

0: пинг-понг. Я, собственно, тоже в эту игрушку давно не играл, поэтому давайте это сделаем прямо сейчас. Пинг-понг к нам приближается, жду вашего активного участия. Звоните, получайте подарки, принимайте участие. 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее и будьте первым. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает инженер.

0: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: пинг-понг на DFM.
1: Весьма непредсказуемая игра под названием «Пин-понг» начинается прямо сейчас здесь, на Радио DFM. И сегодня в нем принимают участие Юля из города Томска и также Роман из Москвы. Ребята, с большим удовольствием вас приветствую. Привет! Доброго понедельничка!
2: Привет, привет, Тимур!
1: Да, привет, Рома! Привет. Юля!
3: Здравствуйте!
1: Юля тоже здесь, на месте. Ребят, скажите, как провели эти майские выходные? Юль, вот начнем с тебя.
3: Ну, Я ездила в соседний город, так, чтобы отвезти своих родственников в аэропорт, потому что из нашего города не все самолеты летают.
1: Ну, я так понимаю, много времени провела в дороге.
3: Ну да.
1: Понятно. Рома, а у тебя что?
2: Ну, часть этого отпуска, скажем так, я работал, а другую часть на шашлык отправил.
1: Ну, шашлыки — это тоже хорошая тема. Чем мы будем заниматься? Мы будем заниматься тоже очень приятным делом по очереди. Именно вы будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал такой... И он может прозвучать в любой момент. Ну, собственно, давайте разбираться с поводом. Наступил у нас понедельник после праздничных выходных, и тема пинг-понга будет подходящей. Начало рабочей недели. И, собственно, ваши ассоциации. Юль, начнем с тебя. Начало рабочей недели. Первое слово, соответственно, от тебя. Поехали.
3: Будильник.
1: Будильник. Буква К. Пожалуйста, Рома.
2: Календарь.
1: Ну, календарь. Да.
3: Работа.
1: Да, все принимается. Буква А.
2: Атрибутика.
1: Для чего?
2: Ну, что с данной сферой рабочей связано. Атрибутика, не знаю, диван и прочее, что к этому относится.
1: Так. Ну, хорошо. Может быть, атрибут?
2: Ну, давай атрибут, да. Давай.
1: Хорошо, буква Т. Юля.
3: Труд.
1: Труд.
2: День!
1: Что ты сказал?
2: День! Я сказал день, я успел.
1: Ты сказал что? День, но ты не успел. Эх,
2: ладно,
1: Рома.
2: Юля одержит победу, я согласен на это.
1: Но почему бы нет? Почему бы нет, если она действительно одержала победу? Юля, мы тебя с большим удовольствием поздравляем. Сегодня в пинг-понге именно ты одержала победу.
2: Юля, молодец.
1: Юля, молодец.
3: Спасибо, неожиданно, спасибо.
1: Неожиданно, Томск сейчас такой тоже неожиданно радуется за тебя. Потому что ты получаешь у нас фирменный мерч Радио DFM. Это фирменный плед, который тебе уж точно пригодится и весной, и летом предстоящим. Поздравляю тебя.
3: Спасибо большое.
1: Ребята, давайте, пока и легкой вам трудовой недели.
3: Спасибо.
1: Счастливо.
3: Всего доброго. До свидания.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Пошла жара. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Пошла жара. Началось. Доброе утро. Всем привет, это любимый город Ростов-на-Дону, это DFM Ростов, станция для слушателей старше 12 лет. Сегодня у нас с вами, друзья, 4 мая. Вот оно! Вот оно! Я не знаю, какая-то песня была, в детстве родители слушали. И вот она, и вот она, тра-та-та-та, золотана, за что пана пара. Доброе утро! Всем привет! Друзья, ну давайте я освежу, наверное, средства связи, что есть, да, а потом дальше стартанем. Конечно, замечательные праздники майские, замечательные. Приехали все, кто находился в других регионах, работает, допустим, там, я не знаю, в Москве, в Питере, где-то на юге, где-то на севере, где-то на Урале. В общем, вернулись, да, это майские праздники такие, они, знаете, майские праздники у нас, они очень семейные, они очень такие дружеские, потому что возвращаются люди отметить майские, да, пожарить мясо, в общем, неважно. Так, значит, все было хорошо, давайте сначала о средствах связи. Что у нас есть, друзья? У нас есть мессенджеры на одном номере. 8-938-120-104-6. 8-938-120-104-6. Это мессенджер, новый. Да. Также и старый зеленый тоже на этих цифрах. 8-938-120-104-6. Синий мессенджер, он на буквах. DFM RND. Кое-как работает, пишите на новый. Да. Также есть у нас прямой контакт 320-104-6. Друзья, что сегодня можно отпраздновать? Вы знаете как, не то чтобы отпраздновать, чем славен сегодняшний день? Все-таки понедельник, это неделя рабочая. На этой неделе у нас день радио, профессиональный праздник. Потом мы ждем главного нашего праздника, 81 год Великой Победы. В общем, майские, короче. Но сегодня, друзья, можно вот что еще отметить. Сегодня, дорогие друзья, международный день, именно международный день пожарных. Вот так. Так написано у них. Угу. Сегодня у наших китайских друзей, знаете, какой праздник? Как у нас в июне, только у них чуть пораньше. У них День молодежи Китая. Вот так. Вы знаете теперь об этом. Алексей, Денис, Иван, Исаакий, Максим, Николай и Федор. Ребята, у вас именины, поздравляем. Томас Эдисон. Вот сейчас самое главное событие для Филиппа Киркорова. Давайте попозже об этом событии. Сейчас все-таки, да, давайте чуть позже. Значит, в Советском Союзе был принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Тунеядец — это человек, который нигде не работал. Это вот в бытность, в молодость наших родителей, наших бабушек и дедушек была даже такая статья. Да он тунеядец! Ничего не делает. Сейчас они все фрилансеры. Вот, да, на удаленке они. Вот, тунеядцы. Шутка, конечно. В общем, короче, вот теперь вы это знаете. Был принят указ об усилении борьбы с тунеядцем. Так, далее, что еще? Дорогие друзья, был подписан протокол об участии известного концерна в создании в Союзе Советских Социалистических Республик автостроительного предприятия. Копеечка потом вышла с этого предприятия. Так, что еще? Это все, да, вот. И теперь о Томасе, Томас Эдисон, великий ученый, впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф, ребят. И вот после этого началась эпоха, эра аудиозаписей. Вот это важно очень, это очень важно. Сейчас бы мы с вами не знали ни Филиппа Киркорова, ни Михаила Стасова. Телевидение, если бы было, то оно бы было без звука, потому что первым звук стал записывать и помогать нам слушать любимые песни Томас Эдисон. Он продемонстрировал, изобретенный фонограф. И, кстати, очень, знаете, как вот если как маркетолог, не как ученый, Томас Эдисон тоже большой молодец. Знаете, что он сделал? Он известным людям отослал свой опытный образец этого фонографа, и они тоже смогли записать свои голоса. Короче говоря, аудиозаписи, кассеты, бобины, пластинки, пленки, компакт-диски, флешки, остальные форматы, MP3 и так далее, и так далее. Это все появилось от Томаса Эдисона. Сегодня великий день, друзья. Вот так. О! Доброе утро, любимый город! Доброе утро, рижане, россияне, ростовчане! Доброе утро! Какая тема эфира сегодня нас будет с вами приводить в состояние обеда, я расскажу чуть позже. Все, мы начинаем! Погнали! Погнали!

Барбара. Вы знаете, этому произведению очень много лет. Вот именно этому произведению этот трек появился в конце 2010 года. Ну, то есть, грубо говоря, 15 лет уже, да, будет 16 в конце года. И этот трек, кстати, презентовал в Ростове известный диджей, который сейчас вообще немного поменял свой никнейм, он Максим. А до этого он был диджей Мазай, так, ростовский наш диджей, но он много лет назад уехал в Москву. И в Ростове он приехал и презентовал этот трек как раз вот в сентябре 2010 года. И самое главное, знаете, в чем фишка? То есть, когда он этот трек сыграл на вечеринке, много людей, большой клуб, ростовский, один из клубов, и никто не понял этот трек. И как-то, знаете, так как движения не было, а потом вот буквально через полгода началось! Вот это Барбара Стразит. Представляете, как из бухгалтерии они давали пятками по паркету. Так, привет, ДФМ, привет, поздравь Ростов и Батайск, всех с наступающим 9 мая, всем привет от Пако, с РДВС, ну или просто Паша, всем огромный привет, всем, кто узнал, обнял, молодец. Друзья, сегодня, значит, смотрите, вот все-таки хотелось бы поговорить, да, о сегодняшнем изобретении, да, это много лет назад было, в общем, Томас Эдисон изобрел фонограф, то есть это такой прадедушка стриминговых сервисов, MP3 файлов, там, не знаю, флеки, что вы слушаете, это не важно. Вот. И сегодня хотелось бы, знаете, как вот тему как раз, ну, поближе к звуку, да, то есть она такая будет не совсем про праздники, да, вот, ну как, она и про праздники, и про фонограф. Значит так, смотрите, друзья, я предлагаю какую фразу продолжить. Если бы моя жизнь записывалась на фонограф, какую фразу после майских праздников я бы хотел или хотела стереть или переслушать еще раз? То есть твоя фраза, которую, может быть, хочется стереть, да, или фраза, допустим, переслушать было здорово. Ну, я не знаю, ну, к примеру, давайте вот примерную фразу. Фраза, ну, вот какая-то там, сказал лишнего, допустим, или хочется перемотать, или наоборот, хочется послушать на репите эту фразу, да. Может быть, твою, может быть, твоего друга. Ну, вот примерно так. Можно стереть, да ладно, еще по одной, завтра же выходной. Вот, примерно так. Итак, друзья, еще раз повторяю. Значит, фраза, которую мы сегодня с вами, фраза дня. И тема, конечно, эфира, да. Если бы ваша жизнь записывалась на фонограф, какую бы фразу после майских праздников вы бы хотели стереть, а какую фразу, может быть, хотели бы переслушать? Это тема нашего эфира, ребята. Ну что, погнали далее!

0: Ай, разнос, да, разнос пошел. Ну, я вижу, что уже вот пошел момент оживления, знаете. Ну, сообщения пошли, понятно. То есть пришли в себя, многие не вышли сегодня на работу. Вот пишет Кристина, у нас половина коллектива нет, написали заявление об отгулах. Заявление, значит, я думаю, да, может, суровое заявление, нет, об отгулах. В общем, ну, многие, да, берут и отпуск или отгулы, чтобы вот майские праздники провести так, в нерабочем настроении. Всем привет, да чё, один раз живем. Вот предложение, хорошая фраза от Данила, фраза нашей сегодняшней. Елизавета только подключилась, говорит, Дмитрий, какая сегодня тема? Елизавета. Значит, для тебя повторяю, для девочек, которые только подключились. Значит, фраза сегодня нашего эфира, тема нашего эфира. Если бы моя жизнь была бы записана на фонограф, да, то какую бы фразу после майских праздников вы бы хотели стереть, допустим, Елизавета, или послушать еще раз? А что такое фонограф? Фонограф — это прототип всех аудиозаписей, которые сейчас у нас есть, там, включая там старые форматы кассеты, пленки, виниловые пластинки, которые сейчас, кстати, вот, ну, набирают популярность, ренессанс винила такой, не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот, и, в общем, фонограф — это то, что было до вообще всего. И вот какую бы фразу вы бы, ну, вот, с удовольствием бы стерли, да, после майских, с фонографа из записи, да? Ну, сейчас, допустим, в мессенджере запись какая-то, да, стерли бы или еще раз бы ее послушали. Вот понеслись фразы. Так, поехали, да. Хочу переслушать смех друзей на даче, это было идеально. Удалить фразу начальнику в чате: «Я уже почти в городе, хотя я был в лесу, и зачем я это написал, не знаю». Перемотать момент, где я согласился жарить шашлыки на всех. Я бы это удалил. Вот. Вот это стандартная, да, история. Ты, да, я жарю мясо идеально, я буду жарить. Вот это ты опрометчиво всегда говоришь, и потом ты понимаешь, что ты все это время жарил, а друзья уже в винегрете. Так, дальше. Угу. Вот тоже интересная, значит, фраза. Оставить фразу навсегда. Мама, ты лучше мой шашлычник и советчик. Ну, согласен, нашим мамочкам, папам привет. Кого нет, светлая память. Значит, стер бы фразу с удовольствием: «Я не устал». Это хорошо, да. Переслушать звук дождя и запах костров очень хочется. Ну, вот интересно, романтично Инна написала. Так. Удалил бы разговор с бывшей. Зачем я вообще тогда ей написал? Вот, вот есть, есть. Так. Я бы стер с удовольствием фразу: «Я сам разберусь с мангалом», не разобрался. Ну, вот вам, пожалуйста, тоже мангальные истории пошли, да. Так, переслушал бы смех детей, это уже было. Я удалил бы с удовольствием бы запись фонографа, я возьму отпуск после праздников. Ну вот. Так, дальше. Я бы оставил звук открывающейся бутылки лимонада, холодненькой летом в жару. Да. Лосо. Так. Я бы стерла фразу: «Больше не буду есть после шести». Вот каждый о своем пишет. Да. Я бы с удовольствием оставил бы, если бы были записаны разговоры у костра в 3 часа ночи после большого праздника до рассвета. Оставил бы фразу: «Ты так давно не улыбался». Звучало бы приятно. И улыбался бы всегда. Написал Стас. Лена пишет: «Я бы стерла фразу: я не пью, потом все равно пила». Я бы удалила эту фразу. Ну, лучше не пить, конечно. Вот, классно. Я бы переслушала звук гитары, который звучал у меня впервые в моей жизни. Мой любимый мальчик для меня ее исполнял. Кися, спасибо, помню. То есть, ну, оставила бы эту запись. Ребята, в общем, выходим из майских хорошо, легко. И сегодня тема у нас эфира, еще раз повторю, ну, будет о чем пописать. Если бы ваша жизнь записывалась на фонограф, какую бы фразу после майских праздников вы бы хотели стереть, а какую бы оставить и поставить на репите? Сейчас о погоде.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 14 градусов и облачно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Звоните 310-0405.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
12: Окошкина.
13: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-44-741.
14: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
15: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
18: Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
19: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
20: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

мне так бывшая тоже как-то написала, давай устроим пати. Вот. И мы устроили пати, ребят. Устроили. Не устраивайте пати с бывшими, ребят. Вот просто на опыте говорю. Угу. Чпок. Вот. Тема у нас эфира сегодня майская. Тема эфира посвящена изобретению Томасом Эдисоном фонографа, да? Не фонограмма, а фонограф. Это разные вещи. Филипп Киркоров и фонограмма — это одна история. Фонограф — это немного другая история. В общем, продолжаем. В общем, нужно было что сделать, друзья, если только подключились. Я почему повторяю? Потому что у многих были праздники, сложно запомнить короткую информацию. Если бы ваша жизнь записывалась на фонограф, какую фразу после майских праздников вы бы хотели стереть однозначно или, наоборот, переслушать на репите? Поехали дальше. Привет. Когда повторил знаменитую фразу «Если драка неизбежна, нужно бить первым», и понеслось у Эдуарда. Это что ты хочешь с этой фразой сделать? Ты оставил бы ее на репите или стер бы? Вот, Эдик, тут же вот в чем смысл, понимаешь? Ты немножко вот не дописал сообщение. Что там понеслось, не понеслось, не в этом дело, да. Какую бы фразу ты хотел бы стереть, или какую фразу хотел бы оставить на репите, на повторе? Так, дальше. Вот уже интересно, хорошо. Значит, фраза «оставить звук открывающейся бутылки», и слушал бы ее постоянно, ну, чтобы не было тяжело потом. Удалил бы, значит, фразу «я возьму только один кусочек», а было 10. Так, далее. Оставил бы фразу «погода огонь». Я бы стерла фразу «я завтра встану рано и приготовлю тебе шарлотку». Шарлотку. Пацаны, когда вы шоу-программили со своей в начале, ваша там шоу-программила рассказывала, что она там кулинар, что она шарлотку может приготовить. Готовила ли вам ваша шарлотку или нет, скажите, ребят? Стер бы фразу «смотри, как умею, теперь спина болит после этого сальто». Вот это, кстати, Жень, красава, Жень. Вот. Вот этот момент, когда ты в праздничном, приподнятом настроении за столом или уже не за столом, ну, я не знаю, на пикнике, неважно где, говоришь «смотри, как умею!» Вот это дальше. Тебя понимают сейчас многие, Жень. Дальше. Я не забыл купить уголь. Забыл удалить. Вот что-то это сложное. Почему ты об угле? Ну, ладно. Я сейчас наберу начальнику. Плохая идея. Эту фразу нужно стереть обязательно из памяти. Так, переслушала все голосовые своего бывшего и поняла, что я готова их слушать на репите. Света. Светочка. Поясни, пожалуйста, почему ты хочешь слушать свои фразы своего бывшего на репите записанные? Почему? То есть, это в хорошем смысле ты хочешь переслушать? Или, знаешь как, себя держать в тонусе, разозлиться, чтобы еще раз послушать? Думаешь, нет, начинаешь таять, думаешь, да он хороший. Потом переслушаешь фразы, и опять такая вся, да нет! Вот как тут использовать твою... Смысл, как где? Вот поставь, пожалуйста, акценты, расставь. Так, вот тоже хорошо. Переслушать разговоры до утра. Какие, непонятно. Сложно, я понимаю, ребят, очень сложно. Да, мы не знаем, что это такое. Мы хотели бы знать, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Так, дальше. Удалить. Я не буду есть шашлык ночью, хотя ел. Оставил бы навсегда фразу на репите: мы обязательно повторим эту вечеринку. Володя. Так, дальше. Вот тоже интересно, я удалить хочу фразу, которую я написала своему МЧ. Знаете, какую фразу она написала? Внимание, Татьяна, она подписала сообщение. Я не буду проверять твою почту и мессенджеры, не буду читать твой телефон. Ау! Ну, оказалось, все наоборот. Так, привет, ДФМ. Большой привет передаю Стасяну и всем слушателям ДФМ. Как у вас прошли, Дмитрий, праздники? Слушай, ты знаешь, я тебе хочу сказать, они еще не прошли. Это были первые майские праздники. Конечно же, близкие, друзья, знакомые, родственники. Очень здорово, что, знаешь, как приезжают те люди, которых ты давно не видел. Они приезжают домой, в Ростов, на несколько дней погулять, пообщаться. Это очень здорово. То есть, ну, они были настоящие такие семейно, знаешь, как семейно
дружеские праздники. Сейчас, ребята, два нереальных разрыва. Готовы? Полетели! DFM. DFM. Party time. Party time.

Итак, ребята, ну давайте немножко почитаю ваших сообщений, которые прислали. Еще у меня есть подарок, причем так, довольно-таки хороший, интересный, нужный. Подарок, который, может быть, вам поможет с друзьями вторые майские праздники вместе провести. Так, ладно, фраза, да? Какую бы оставили, какую бы стерли, значит, оставила бы фразу, это было незабываемо, а стерла бы мои ночные непонятные сообщения моему бывшему. Вот. Переслушал бы любимую песню в дороге и поставил бы на репите. Стирать ничего бы не стирал. Удалила бы фразу «Я не устала от отдыха, а устал мой любимый». Ну, как-то вот странная эта фраза. Так. Я бы с удовольствием удалила все то, что написала ему в откровениях ночью. Стыдно, но удалить не смогла. Причем два раза. Удалить. Так. Привет, ZFM. Всем привет большой. Прошли выходные очень здорово. Я бы с удовольствием бы их стер и оставил бы только утро, когда я поехал на рынок за мясом. Вот тоже интересная история. Друзья, у меня, значит, что есть? Давайте я вам расскажу. У меня есть сертификат на посещение игры на 4000 рублей. Ну, 2 человека по 2 часа. Значит, это Коза Ностра, мафия с падающими стульями. Место, где падают стулья и слетают маски. Возрастное ограничение 6+. Друзья, сейчас на все наши мессенджеры, да, пришлите короткое сообщение, почему именно вы должны выиграть этот сертификат. Пока вот сейчас будет играть трек, мы этот трек любим, знаем. Пока будет играть знакомый трек, это братья Бенаси, Дэнни, ну, Дани, Дэнни ее называли, Дэнни, Дани. В общем, пока будет играть трек, напишите, пожалуйста, на все наши мессенджеры, почему именно вы должны выиграть сертификат в Коза Ностра, в мафию, ну, Коза Ностра — это мафия с падающими стульями, да? Почему вы должны выиграть этот сертификат, место, где падают стулья и слетают маски. Почитаю ваше сообщение, потом рандомайзером выберем победителя. Все, время пошло, погнали!

0: Ну, ребята, здесь, конечно, очень много фраз. Я вот буквально чуть-чуть почитаю, потому что время летит, и потом рандомайзером выберем. Да, поехали. Почему именно вы должны выиграть сертификат в Коза Ностра, в мафию с падающими стульями? Анжела пишет. Ребята, Анжела пишет. Анжела пишет, привет, ZFM, потому что мне срочно нужно разрядить обстановку. Николай пишет, здравствуйте, я должен выиграть, так как у меня вчера был день рождения. Другой пишет, наш слушатель Евгений, я должен выиграть, потому что не хватает крутых эмоций. Светлана пишет, привет. Какой я начал? Привет. Хочу сертификат, потому что забронила дочке мафию на день рождения, а меня играть не берут. А мне очень хочется, написала Светлана. Светик, ну, не расстраивайся, может быть, детки сходят, а ты, ну, может быть, выиграешь. Не выиграешь, ты сама себе можешь подарить, ты уже взрослая девочка, сертификат. Далее, значит, Дмитрий пишет, потому что я никогда ничего не выигрывал. Анатолий пишет, вот, знаете, вот, бывает здорово, когда люди пишут правду. Да не то, что здорово, правильно, но то, знаешь, не придумывать там, знаете, не выглядеть как-то красиво, там еще, знаете, вот просто... Потому что хочу! Анатоль! Толик, ну вот хорошо, правду, видишь. Потому что, знаешь, там можно было придумывать что-то там, выкручивать. Ну, просто правду, молодец. Так, дальше. Зеленый мессенджер тоже, смотри, откликнулись, да. Человек. Саша, пиши в новые. Этот зеленый, он практически не работает. Денег нет, а душа требует праздника. Буду признателен. Вот написал человек Александр в очках на Ави. Привет, ZFM. Я просто хочу. Если вы мне дадите этот сертификат, я буду счастливой. Мы не даем, понимаешь, в чем дело, солнышко? Мы не даем этот сертификат, а выбирает рандомайзер. Это, знаешь, такое, это... Если есть у нас там инженеры или ребята, которые хотя бы, ну, вот немножко поближе к технике, да, это генератор случайных чисел, так называемый, понимаешь? Ну, все. Но тебе просто фанфары включают. Так, все, давайте, загружаем сообщение, ребят. Сейчас мы, вот, пока я вам читал, еще загружал время. А, время уже. Так, в общем, загружаем все сообщения в рандомайзер и нажимаем на зеленый треугольничек, вращается сообщение, выбираем слушателя и поздравляем. Так, все, готово. Поехали, все. Так, вращаются. Знаете, вращаются сообщения, не сообщения, а номера ваши. Вращаются вот как... На что это похоже? Это похоже на... как это называется? Одометр, по-моему, да? Это вот расстояние, которое проехал автомобиль. Стоп! Так, есть! Кто у нас так? Что за сообщение? Хоть раз что-то выиграть! Смайлик 100% Юлия, да? Абонент какой? 95-58. Юлия, поздравляем! У вас есть сертификат! Вот это да! Юля, поздравляем, у вас есть сертификат на посещение игры на 4000 рублей, 2 человека по 2 часа. Это Коза Ностра, мафия с падающими стульями, место, где падают стулья и слетают маски. Но я хочу напомнить, возрастное ограничение 6+. Поздравляем, фамилию и имя пришлите, пожалуйста, а мы вам расскажем, как забрать сертификат. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов и облачно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. ZFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.

0: Невероятно бодрый и по-настоящему весенний трек This Feeling от проекта Fastboy. На Radio FM, да, хорошо работают эти ребята из Германии, ничего не скажешь. Но вот есть у них соперники Kungs и немного такой космический трек Galaxy уже буквально через пару минут. Между прочим, именно эта работа сейчас стремительно приближается к тройке лидеров DFM Top 30. Занимает 6-е место, если не ошибаюсь. Да, действительно, 6-е. И хочется верить, уже на этой неделе поднимутся гораздо выше. Ну что же, будем смотреть, будем слушать, как говорится, да? Заходите dfm.ru, изучайте. Ну и заодно включайте наши онлайн-станции, которых там очень много, и они вам точно понравятся. Kungs, Galaxy и также Cardigans, My Favorite Game. Впереди, дождитесь.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро. Месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее о организации акций. Правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама. ООО «ВБ-банк».
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: сегодня в Лондоне. Вы только представьте, итальянские кондитеры устроили невероятное приключение. Они приготовили тирамису длиной почти в полкилометра. Вы только представьте это. Новый мировой рекорд, разумеется, был зафиксирован. Самый длинный тирамису в истории. Кстати, над десертом работали 100 специалистов из Италии. И по правилам книги рекордов Гиннесса они собирали его прямо на месте, прямо на улице. Представляете, все такие стоят, хлопают. Эх. Хотят кусочек, но нельзя, пока не разрешат. Ну, что могу сказать? Итальянские шеф-повара вообще не знают слова «стоп», когда дело касается особенно десертов. Если вы тоже что-то там вкусненькое сейчас поедаете, желаю вам приятного аппетита.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов и облачно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: внимание. В общем, звоните, принимайте участие. 495-956-1012. Набирайте эти цифры прямо сейчас, как можно быстрее. Будьте первым. Еще раз номер 8495-956-1012. Впереди у нас долгожданный квиз. Дождитесь. Удачи!
1: Уникально и локально. При поддержке национального проекта «Кадры».
2: Всем привет, это Дмитрий Попов, и сейчас о том, как необычные идеи обычных людей меняют жизнь вокруг. Отправляемся в Саров, город в Нижегородской области, где дизайнер Даниил Бредихин придумал, как заставить городскую среду буквально заговорить. Его стартап называется «Умный стикер с искусственным интеллектом». Это простая наклейка с QR-кодом, который клеится где угодно. Наводишь на нее телефон, и прямо в браузере, без скачивания приложений, открывается чат с нейросетью. Можно голосом спросить, когда придет автобус, или где ближайшая достопримечательность, или пожаловаться на разбитую дорогу. Тогда сообщение получит администрация города. В развитии подобных идей помогает проект «Маркет молодых». В нем предприниматели могут получить бесплатные площадки и показать свои товары – от одежды до умных устройств. В прошлом году было представлено более 12 тысяч единиц разной продукции. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. Это возможность вырасти при поддержке государства и крупных компаний. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Просто подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Попов. А тех, кто создает свои уникальные и локальные проекты, еще обязательно расскажу.
1: Уникально

0: Ликвимоли.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает.
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: АЗС-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
11: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
18: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
17: Пускай это...
18: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Совершенно верно, прямо сейчас, в эти самые секунды, переключаем все свое внимание на квиз, который начинается на Radio DFM, и дозвониться первым успел Кирилл из Новосибирска, который работает курьером. Кирилл, ты на связи, ты никуда не потерялся еще, ты здесь, не боишься? Нет?
1: Ну, я здесь, всем привет.
0: Ага, отвечай на вопросы. Не боится. Это прекрасно. Кирилл, а что ты доставляешь? Курьером чего ты являешься?
1: Грузинской еды.
0: Ох, грузинские еды. Ароматы эти. Ох, в середине рабочего дня. Вот лучше эту тему не развивать.
1: Согласен.
0: Я прям не могу удержаться, конечно. Кирилл, лучше давай про квиз. Я тебе на протяжении одной минуты, на протяжении 60 секунд буду задавать вопросы. Ты на эти вопросы будешь отвечать, а потом мы почитаем количество правильных ответов. И на этой неделе, разумеется, в конце, ближе к пятнице, там определимся и выберем самого лучшего. И вполне возможно, лучшим участником квиза станешь именно ты, потому что в понедельник показывают, ну, по статистике, такие неплохие результаты. Кирилл, как ты думаешь, сколько правильных ответов будет у тебя сегодня?
1: Ну, минимум 5.
0: Ну, давай, не будем загадывать. Минимум 5. Я эту цифру запомнил. Желаю тебе удачи. Твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, проверим твою память после праздников. Какое сегодня число и день недели?
1: Сегодня понедельник, 5 мая.
0: Нет, это неправильный ответ. Сегодня 4 мая, понедельник. День рождения складного зонтика отмечается также сегодня. Для чего в первую очередь использовали первые зонтики в мире? От дождя или от солнца?
1: От солнца.
0: Это правильный ответ. Как называются ребра зонтика, которые поддерживают ткань и создают купол?
1: Спицы.
0: Спицы, верно. Международный день уважения кур отмечается 4 мая. Послушай следующие звуки и попробуй повторить. Я тебе засчитаю 1 балл. Внимание, сюда. Неплохо. Какое название получило блюдо из небольших кусочков куриного филе в хрустящей панировке, обжаренное в масле?
1: Не знаю.
0: Куриные наггетсы. 122 года назад началось производство автомобиля марки Rolls-Royce. В какой стране это произошло?
1: В Англии.
0: Англия, Великобритания, да. Как звали двух основателей этой автомобильной компании? Марк и Джон или Чарльз и Генри?
1: Чарльз и Генри.
0: Правильно, какие познания, молодец. Это тоже правильный ответ, засчитано. Так, подводим итоги. А по-моему, там прям пятерочка у нас получилась. Но
1: возможно,
0: лучше
1: да.
0: Давай сосчитаем. Я не могу понять, понедельник это правильно. Но почему именно 5 мая?
1: Ну, не знаю, я уже завтра.
0: Ладно, хорошо. Тут мимо, от солнца действительно первые зонтики. Спицы засчитано. Курочку хорошо изобразил, повторил. Куриные наггетсы мимо. А, ну правильно, куриные наггетсы. Это тема не близкая тебе, потому что ты занимаешься доставкой грузинской еды.
1: Маленько другое направление.
0: Да, Англия, Великобритания. Действительно, 5 правильных ответов из 7 возможных. Ты как в воду прям глядел, Кирилл.
1: Повезло.
0: Ну, повезло, очень хорошо повезло. Неплохой показатель. Я тебя поздравляю с участием в квизе. 5 правильных ответов зафиксировали. Ждем завтрашнего участника. Посмотрим, кто тебе составит конкуренцию. Ну, а пока приятным, Кирилл. Ты получаешь у нас фирменный плед Radio DFM. Поздравляю тебя.
1: Спасибо.
0: Ну и давай, чтобы там весь Новосибирск как следует взбодрился, и ты на рабочем месте, чтобы ты наконец-то понял, что сегодня четвертое мая. Как можно громче для бодрости слово «квиз» на всю страну. 1, 2, 3. Кирилл!
1: Квиз!

0: последние несколько минут. Ну, а я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Далее встречайте уже Артема Скоробогатова. Девам, включи тусовку. Сделайте это и сегодня, в понедельник, не пожалеете.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов и облачно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе пасмурно. Ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 ВИСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Эквадор только что в эфире радио DFM, и мы, не успев с вами оправиться от первых майских, как они, кстати, у вас прошли, довольны остались шашлыками? Сегодня, в понедельник, сразу же, как говорится, в дебюте рабочей недели, вынуждены обратить внимание и отметить Международный день уважения кур. А потому и новость более чем соответствующая. В Китае, значит, появился новенький тренд. Люди начали заводить себе в качестве домашних питомцев кур. Они покупают им украшения, наряжают, выгуливают на поводке, ну а некоторые вовсе катают пернатых в детских колясках.
1: Скучно мы живем.
0: Спасибо, не надо нам здесь такого. Лучше задумайтесь-ка о том, как было бы здорово стать счастливым обладателем нашего фирменного мерча. Сможете перехитрить меня в игрушке Fake News, он ваш. Ну а если перехитрите самих себя, то это будет...
1: Гениально!
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогат и желаю всем легкого старта рабочей недели. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Дмитрием. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. Откуда к нам пожаловали, аловали? Рассказывайте, рассказывайте.
1: Тольятти.
0: То-то же. Как там у вас с погодой, кстати говоря?
1: Ну, солнышко светит, надеемся, что скоро будет тепло уже.
0: Слава богу, весна, видимо, ко всем уже постучалась. Это отрадно. Давайте поиграем, что ли? Фейк-ньюс, Дмитрий, у меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам и вам тоже, дорогие друзья, озвучу. Не скучайте, пока мы тут с Дмитрием развлекаемся. Ну а вы, Дмитрий, ежели определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч. А если ничего не получается, вы передаете свои фирменные приветы, и мы тоже остаемся довольны. А, Дмитрий, российские власти обязали пекарей выпекать на каждой буханке хлеба честный знак. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, нет. Слишком накладно.
0: В Китае кулинарный блогер создал полупрозрачную жареную курицу.
1: Ой. Думаю, да. Они могут.
0: В Японии обнаружили кафе, в котором гостям не наливают молоко в кофе. Простите, а выплевывают его изо рта? Ой.
1: Да, я думаю, эти тоже способны.
0: Да согласен с вами. И вообще с победой, знаете ли. С победой, уважаемый Дмитрий из Тольятти. Вы знаете, везде во всем оказались правы. Итоги подводить не стоит. А лучше сразу по фактам. Мы вас поздравляем. Забирайте наш фирменный мерч от радио DFM. И быренько передавайте свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Привет всем нам, всему городу, всему DFM. Спасибо вам за наше прекрасное настроение. И отдельный привет Виктору, который сейчас в машине, а я в его гараже занимаюсь электрикой.
0: Опачки, ну дела.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Мелодия ФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
1: DFM Топ-30. DFM.
0: Реклама.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
10: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количество.

0: и вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
2: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
1: Спускает.
2: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
7: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
8: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
9: Какое-то странное чувство.
8: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
9: Будто что-то не так.
10: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
11: Ты меня слышишь?
12: Вытащи меня отсюда!
8: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, время попробовать перевернуть календарик и все вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1715 году в Париже представили первый в мире складной зонт. В 1878 американский изобретатель Томас Эдисон показал народу свое новое изобретение – фонограф. Предшественник граммофона, патефона и вообще каких-либо устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. А в 1961 в Советском Союзе признали решение усиленно бороться с тунеядством. И всех жителей Москвы и Ленинграда, которые не работали больше 4 месяцев подряд, привлекать к ответственности и принудительно высылать на исправительные работы в отдаленные регионы на срок до 5 лет со словами
1: «Тунеядец».
2: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
4: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: The Nation, только что в эфире радио DFM. Ну и пока, прямо скажем, россияне жарили на этих выходных шашлыки, корейцы спали. В Сеуле прошел чемпионат по дневному сну, участники которого должны были продемонстрировать свое умение быстро и глубоко засыпать. Вам это знакомо? И несмотря на жалобы молодежи на постоянный недосып, лучше всех с этим справился опытный спортсмен в возрасте 80 лет. Он и получил, собственно, титул главного Сони Кореи.
1: В принципе, логично.
0: Ну а вы можете получить титул счастливого обладателя нашего фирменного мерча. Чуть позже, пожалуйста, по моему сигналу, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и дело в шляпе. Ну а я пока, Артем Скоробогатый, объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
7: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пытки у Алексея что-нибудь да получится. Алексей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну дела. Держу, как говорится, пальчики крестиком, Алексей, за вас.
1: Да.
0: Да, на кону у нас фирменный мерч от Радио DFM. Что было дальше, называется игра. С меня начало самой нереальной реальной новости. Предлагаю следом три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Если выберете правильный, таки да, наконец одержите победу. А если ничего не получается, сами знаете, мы послушаем с удовольствием ваши фирменные приветы.
1: Да, привет и передам, да.
0: В Москве мужчина, Алексей, назначил девушке свидание и сообщил, что... Многоточие вопрос. Чего было дальше? За еду в ресторане платит она. Что хочет, чтобы она явилась на свидание в неглиже? Или что он придет на встречу со своими детьми? Выбирайте.
1: Ну, за еду платит она.
0: Вот так вот все просто?
1: Ну, я думаю, что да.
0: А все остальные варианты как-то вообще для вас неприметными оказываются?
1: Ну, с детьми как-то это да, там, я не знаю, так, наверное, не бывает.
0: На секундочку, вы что, упустили самый важный нюанс? У нас ведь самая нереальная реальная новость, Алексей.
1: Я понял. А еще повторите, за еду платит она, с детьми и еще...
0: Чтобы она объявилась на свидании в неглиже. Ну, вот так вот он мог решить.
1: Ну, давайте, наверное, в неглиже.
0: В неглиже на свидание.
1: Да.
0: Ух, Алексей. В Москве мужчина назначил девушке свидание и сообщил, что придет на встречу со своими детьми. Алексей, дорогой человек. Я вот честно говоря, вот даже не знаю, что вам и ответить. Это была пятая попытка, да?
1: Да, пятая.
0: Ждем шестую. Ждем шестую, Алексей. Закидывайте привет.
1: Привет передаю всей Курской области. Я сам с Курска. Вот. Всех, кто узнал. Ну, не знаю, у нас это радио только идет по интернету. И, ну, и как бы кто там слушает. Ну, кто-то, может быть, и слушает.
0: Класс. А мы счастливы, знаете ли, что все только и знают, что слушают у вас в Курске радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы! Если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на...

0: условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
7: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
8: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
9: Какое-то странное чувство.
8: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
9: Будто что-то не так.
10: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
11: Ты меня слышишь?
12: Вытащи меня отсюда!
8: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день встречи старых друзей в общественном туалете, ну или же Всемирный день поддержки, и попробовать ее изобразить.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
6: «Папа-пап» приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30 кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в «Папа-пап». Не пропусти. 30 мая трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов +7 988 990 10 11 18+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в свою смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
11: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: DFM. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Sierra, Take Me to Church. Только что порадовал нас своим самобытным треком в эфире радио DFM. Ну а когда случается кризис идей, ну или просто когда хочется выпрыгнуть из штанов, то в мире моды происходит именно это. Французский модный дом Chanel представил сандалии, которых, скорее всего, ждали только древние греки. Это обувь, закрывающая только пятки. В общем, на пяточнике, на небольшом каблуке с тонкими ремешками-завязками. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Всех грамотеев приглашаю принять участие в игрушке «Слово дня», где вам предстоит отгадать правильное ударение в слове и по возможности, конечно же, обзавестись нашим фирменным мерчем. Перспективка огонь, согласен. Тогда чуть позже не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока коротенькое, но все-таки...
1: Реклама. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами на короткой связи прямо сейчас находится Мария, которая находится в автомобиле, и будем надеяться, что она грамотей. Давайте ей поаплодируем. Мария, здравствуйте.
1: Здрасте,
0: Мария. Ну что, давайте только честно, так это не та я, между нами, что называется. А что было по русскому языку, надеюсь, вспомните?
1: Блин, это было в прошлом веке, ну, вроде как четверка.
0: Ага, ну, вроде как и неплохо, потому что это повышает шансы на вашу победу. Давайте так, 80 на 20 за. Ну, а 20% оставим на то, что всякое может произойти. Ну, вдруг, знаете, в забу дыхание сперло, растерялись и все. Жишис-ы. А, Мария, у нас есть для вас новостной заголовок. Там внутри словечко, в котором вам предстоит правильно поставить ударение. Если все хорошо, мы дарим вам наш фирменный мерч. Если нет, слушаем ваши приветы. Итак, внимание, Мария. В Госдуме предложили изменить систему премирования или премирования сотрудников. Что скажет Мария?
1: Первый вариант.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Премирование.
0: Да не премирование, а премирование. Ну, Мария, что ж ты будешь делать? Как-то вы очень так, знаете, не уверенно сказали, что у вас была четверочка по русскому языку. А вот оно теперь и понятно. И хоть в разговорной речи бытует два варианта произношения, тут, кстати говоря, я вас ругать сильно не буду, так что вы имели полное право выбрать первый. Согласно орфоэпической норме русского языка, ударение в нем все-таки следует ставить на четвертый слог и говорить правильно «премирование». Если честно, я бы тоже выбрал «премирование». Ладно, учим русский язык вместе со всей страной в эфире Радио ДФМ, и это прекрасно. Мария, где ваши приветы фирменные?
1: Привет вообще всем, кто едет с работы.
0: Уже вот в половине четвертого вы уже с работы домой?
1: Извините, у нас уже 17:28.
0: А откуда вы к нам позвонили?
1: Город Оренбург.
0: Ну теперь все понятно же.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
2: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Весна, мужик! Готовь шашлык!
7: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
2: Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22:00. 9 мая в 22:30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11-18+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пиндел!
2: Перец!
3: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
11: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbnizbank.ru. Реклама АО «ВБ-банк».
13: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
14: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
13: Пускай это.
14: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
19: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
2: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
6: Какое-то странное чувство.
2: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
6: Будто что-то не так.
7: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
4: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
2: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
16: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома.

0: прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Давайте-ка, да, скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, московский зоопарк запустил бесплатные прогулки с 6:30 до 9:00 утра. Актеры фильма «Дьявол носит Прада» намекнули на то, что франшиза может получить третью часть, а парень из Германии попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как смог собрать кубик Рубика в свободном падении. Он прыгнул, значит, с парашютом, разогнался до скорости больше 160 км в час и справился с головоломкой за 23,5 секунды.
2: Вообще! Красава!
0: Вообще. На сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
6: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
9: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
10: Вау!
11: Подробности на сайте большойкино.ру.
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
14: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
15: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись. Количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Здравствуй, это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер, DFM, Ростов-на-Дону, программа называется «Party Time», ребята, и сегодня у нас с вами понедельник, ребят, понедельник, 4 мая, наконец-то, здравствуйте, да, так, все наши средства связи работают, все наши мессенджеры работают, новый мессенджер 8-938-120-104-6, старый зеленый мессенджер на этих же цифрах, синий DFM-RND и 320-104-6, это такой олдскульный мессенджер, а точнее телефон студии наш. Вот, ребята, ну спасибо большое за ваше сообщение, сегодня, знаете, как вот после эфира пришло сообщений много, таких, ну вот сейчас вот, Ирина пишет, я так соскучилась за коллегами, вроде бы 3 дня не виделись, но так соскучилась, молодец, моя хорошая. Вот давайте, ребят, знаете, давайте предлагаю вот какую тему обсудить, ну так, примерно, да, давайте так, вот первый рабочий день после майских праздников, что вас сегодня, ну вот сегодня окончательно убедило, что праздники закончились, вот именно первые закончились, да, или не закончились, ну вот, я не знаю, открыли почту, а там навалило писем, увидели руководителя и как-то внутренний какой-то вот, ну, появился тремор, да, или встали в пробку, то пробок не было, типа вот, да, на праздниках, ну вот появились, да, или наоборот, вот знаете, как устали отдыхать и с удовольствием пошли на работу. В общем, тема эфира, ребят, еще раз, вот такая канва, знаете, первый рабочий день после майских, что вас сегодня окончательно убедило, что все, начали работать, да, и такая полная рабочая неделя, потом, конечно же, у нас, у радистов будет такой легкий пит-стоп, да, праздник наш, 7 мая мы отмечаем день радио, ну и, конечно же, великий праздник Победы, 81 год, который мы будем отмечать, так же, конечно, как и всегда отмечаем, очень торжественно, да, и как раз сирень уже к этому празднику расцвела, 9 мая. В общем, друзья, все средства связи работают, все, а вот сразу же первое сообщение есть, смотрите. Я понял, что праздники закончились, когда открыл почту реально, а там 146 писем, и ни одного с текстом «Да ладно, еще отдыхайте», сразу нарезали задачу. Во, началось! Я понял, что закончились праздники, потому что сегодня зазвонил будильник, я его чуть не разбил. Ну, наверное, это телефон был или там прям отдельный будильник есть. Вот, тоже сообщение. Смотри, сразу начали писать. Я не вышел из праздников, я просто переехал в офис с тем же праздничным состоянием. Замечательно. Ребята, добрый вечер. И девчонки, мы начинаем. Это программа Party Time. Это любимый город Ростов-на-Дону. Ну, а по звуку, я думаю, сегодня нам нужно как-то себя поддержать. Все-таки вышли на работу, не сильно растанцовываться, ну и чтобы не было какой-то тяжести, да, что нужно что-то делать. Эту работу тоже нужно воспринимать легко и с любовью. Добрый вечер, любимый город, мы начинаем, погнали!

назад Катя написала: «Я сразу поняла, что закончились праздники, потому что мне нужно было выехать на работу». Да, Катя, все понятно. Все выехали на работу. Ну, молодец. Так, дальше. Когда начальник сказал: «Ну что, как отдохнули, теперь поработаем?» Вот начальники люди, да? Вот, знаете, ну они же тоже люди, то есть они тоже видят же, ну прикиньте, вот подчиненные, да, твои вышли на работу, ты руководитель, ну тоже сам же, тоже где-то отдыхал, где-то люди приезжали, может быть, вы куда-то уезжали, мясо жарили, соседи там ярко праздновали, да, вот, и тут он выходит на работу и видит, ну он же видит людей, как вот мы, ну подчиненные, допустим, видит же по нашим глазам, что мы очень рады выйти сегодня на работу, да. Так, привет, я ФМ, первый рабочий день после майских... Убедил меня, что я работал и в выходные, я не отдыхал. У меня не о работе. Значит, мне 39, пишет, но внешне сильно моложе. Ей 20. И вот эти майские окончательно расставили точки над «и». Мы, конечно, некоторое время, как-то минжевались, пишет, ладно, хорошо. Но после этих выходных окончательно поняли, насколько нам хорошо вместе. Сейчас начнут гундить, что... в деньгах дело, но нет, я не свечу их. Слушай, ну а кто будет гундеть? Там вообще не было о том, что что-то про деньги, понимаешь? Ты же там не показал, что ты подъехал на последнем немецком автомобиле, вот, и достал последний модный гаджет, да, позвонил ей. Да. Ну что такое, да. Ну, хорошо, получилось, молодец, все, хорошо. Самое главное, в адеквате будет, пожалуйста. Да, давай, в адеквате. Ну, видите, как у людей сложилось все. А ему 39, ей 20. Вот сейчас бабули заскрипят, зашипят. Так, поехали дальше. Значит, самое болезненное — вспомнить пароль от рабочего компа. У меня сегодня это было. Вызывали нашего сисадмина, меняли мне пароль. Я понял, что все, конец праздникам, выходным, когда прикинул джинсы, а оказалось, что они не сходятся. Что, за 3 дня, что ли, не сходят? Ну, это ты сильно видно... Много мяса было. Так, мой мозг сегодня работал в режиме демо-версии. Сидел на созвоне и ловил себя на мысли, что думаю о шашлыке, который жарил наш друг. Получился очень вкусный. Когда я поняла, что никто мне не наливает кофе утром, а я сама взрослая и пошла себе сделала кофе. Вот это называются будни. Вот так, Марина. Угу. Так. Катя подключилась. Дмитрий, какая сегодня тема? Катюш, давай так, у нас тема такая примерно, да? Это то, что примерно. Первый рабочий день после майских. Вот что вас сегодня окончательно убедило, что праздники закончились? Вот мы обсуждаем с нашими людьми, вот что произошло и что убедило, что закончились праздники. Я сегодня устал от того, что сделал вид, что не устал. Вот это сильно, кстати. Вот здесь вот фанфары. Ребята! У нас есть коллега, он так говорит: «Ребята!» Вот, ну, смотрите, я сегодня устал от того, что делал вид, что не устал. Вы понимаете, это как сложно. Когда понял, что нельзя просто лечь и сказать: «Да я позже подойду». Ну да, такого нельзя. Я на работе сегодня был как гость. Вроде пришел, вроде знакомое место. Рабочий стол, вроде все как и всегда. Но я не понял, зачем я здесь. Вот эта мысль интересная. Поехали дальше.

0: ponte a jugar.
1: Поехали дальше, ребята. Ну, сегодня прям смотрю, прям вот откровения настоящие. Какие-то не могу читать сообщения, ребят, потому что они очень взрослые. Так, понял, что праздники прошли, когда утром позвонил сотрудник и сказал, что увольняется. Вот это да. Это же что? Какие же у него были праздники, если он после праздников это сделал? Так, у меня сегодня все наоборот. Пожилой начальник, который всегда под валидолом и звездочкой, пришел с перегаром. Совещание прошло идеально. Пора ему завязывать с медикаментами. Представляете? Ну а что, он тоже человек. Что ты, Максим? Ну он тоже человек. Момент истины, когда тебе дали задачу, а ты даже не помнишь, кто ты. Я сегодня впервые за долгое время посмотрела на часы и ждала 16:00, когда начнется программа, потому что в 17 у нас заканчивается рабочий день. Молодец, Настя. Так. Когда понял, что холодильник на работе – это не твой друг, и там чужие продукты, сильно. Вот это сильно. Молодец. Так, дальше. Мой организм сегодня объявил забастовку, но я на работе держусь. Когда коллеги такие же потерянные, как и ты, становится легче. Когда смотришь на коллег, вроде бы все на своих местах, вроде занимаются своими задачами, но как-то у всех все не получается. Вот. Так. Ребят, вы знаете, я хочу сказать, это очень хорошо, что в этом году вот майские праздники вот именно такие, что они с паузой в праздниках, да, что вот можно поработать эту неделю и потом еще отдохнуть. Вот это очень хорошо, потому что потом выходить, вот когда бывает у нас так совпадает, что ну, прям подряд это все идет, это очень сложно. Потом ну, вообще нужно понять, зачем туда нужно идти на работу. Я сегодня общался с людьми, это было неожиданно, люди в таком же состоянии. Торгуем, им покупать ничего не хотелось. Так, момент истины, когда увидел список задач. Вот это да. Я сегодня даже и не поняла, что случилось, почему я сижу на работе и отвечаю на телефонные звонки. Когда понял, что кофе – это не удовольствие, а необходимость на работе. Так, и когда понял, что отпуск – это не навсегда, и выходные – это тоже не навсегда. Самое сложное, что сегодня было для меня – это не уснуть после обеденного перерыва. Это сильно, согласен. Да, да. Слушайте, ну после обеда всегда вот сложно, даже если это не после праздников. Ну очень бывает сложно вот именно после обеденного перерыва так вот быть конструктивным. Хотя, в принципе, да, то есть поел и должны появиться силы работать, ну, после обеда, да. Как правило, начинает размазывать. Так, вот уже интересно. Я сегодня был в режиме энергосбережения, никто не понял. Когда понял, что никто не отменил дедлайны, оказывается, они тоже есть, и до конца этой недели нужно много всего нарезать. Я сегодня понял, что обратно. Куда? А, ты, наверное, хотел, ну, написал, наверное, хочешь обратно, да. Так, я сегодня делал все медленно, но уверенно. И опять же медленно, но и время медленно тянул. Ну, то есть то на то и вышло. Ну, в принципе, да. Так. Привет, Димон, настроение хорошее, люблю свою работу, и даже сейчас, после праздников, я пришла и улыбаюсь. Добрый вечер, работаю в такси, понял, что праздники закончились, когда с утра вышли люди, словно первый день за рулем. Такое тоже может быть, согласен. Привет, ДФМ, значит, такая ситуация, когда понял, что давайте после праздников наступило. Слушай, нет, вот это, ну, может быть, у тебя наступило, Александр, нет. У нас такая тема есть, после праздников это как бы, ну, не 10-11, ну, давай после 12 мая. Вот, давай так. Вот это после праздника. У нас сработало. Не, у нас пока сейчас не было. Я сегодня хотел уйти с работы еще часа в 3 дня. Но так как я работаю сам на себя, и мой начальник я оказался редкостный, нехороший человек, и заставил меня работать дальше. И сказал, что не раньше 19 домой пойдешь. То есть, в принципе, ты сам с собой побеседовал, и не раньше 19:00. Вот это тоже интересно. Представьте, после праздников какие бывают откровения. Поехали дальше.

0: Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем составит около 19 градусов тепла. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Goodbye myself. Вау, как звучит. Добрый вечер, DFM. Хочу поздравить Алису Валентиновну с днем рождения и пожелать всего самого наилучшего. Спасибо. Алиса Валентиновна, вас поздравил человек на радио. Вот. Правильно сделал. Я думаю, вы услышали. Кто, не знаю, не подписал сообщение. Привет, DFM. Катя написала. Привет, DFM. Я сегодня хотела нажать на паузу, но оказалось, это невозможно. Продолжаем тему, ребят, давайте еще раз, если только подключились. Сегодня у нас тема как раз вот постпраздничная, да? Первый рабочий день после майских. Что вас окончательно убедило, что праздники закончились? Вот, что было? Произошло что-то? Что-то прочитали где? Увидели кого-то, да? Я сегодня делала все медленно. Но это медленно не значит хорошо. Хорошо, так дальше. Я сегодня был на работе физически, но морально я отдыхал на даче с моими друзьями из Воронежа. Даже город указал. Когда я понял, что мозг надо включать вручную, сам не хочет включаться. Сегодня я не герой, а просто пришел на работу. Когда понял, что выходные закончились окончательно, это увидев своего руководителя. Я сегодня работал, но без энтузиазма и надежды. Зарплата, кстати, будет перед 9 мая. Так, я сегодня устал от одного факта, что сегодня просто понедельник. А так все нормально. Когда понял, что отдых закончился резко и без предупреждения. Я сегодня был как телефон. У меня было 3% и в режиме энергосбережения. Молодец. Так, дальше. Привет, DFM. А, вот, поздравляем. Привет, DFM. Поставьте, пожалуйста, Юлию Сергеевну с днем рождения. Это моя любимая родная теща. Мы поздравляем всем нашим семейством. Желаем, чтобы, Сергеевна, у тебя все было хорошо. И чтобы ты никогда не огорчалась и улыбалась. О, видите как? Зять поздравил тещу. Ну, песня «Зять» у нас в Ростове, это база, да? Так, я сегодня понял, что майские – это ловушка какая-то. Когда понял, что отпуск был слишком короткий, я расстроен. Ну, как-то вот так. Я сегодня решил дожить до следующих праздников без конфликтов на работе. Прям просто пай-сотрудник. Пай. Ну, слушай, пай-мальчик это было раньше, да? Пай-сотрудник. Как ты завернул сильно. Друзья, кстати, вот сейчас пару треков, и сегодня разыграю подарок. Это богучарские семечки, халва Козинаки. В общем, у меня такой подарок есть нормальный, да? А? О! Вот, сейчас все будет, сейчас потанцуем.

Ребята, спасибо большое за ваше сообщение. Ну, и есть очень хороший понедельничный подарок. Как раз вот после праздников себя поддержать как-то, найти что-то хорошее в этом рабочем моменте. Ну, вообще классно, что, ну, работа есть, это же здорово. Есть люди, которые мечтают о работе, которая у тебя, которая тебя достала. Вот так. Значит, у меня есть подарок. Это набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва Казинаки, мои хорошие. Вот. И могу сказать, что это все от Агроспутника. И что нужно сделать? Вообще, вот, вообще практически ничего вам не нужно сделать. Вам нужно прислать на наши мессенджеры, да, сообщение, почему именно вы должны выиграть набор от Агроспутника. Вот и все. То есть элементарно. Я сейчас включаю трек, очень крутой, DJ Smash. Трек играет 2,5 минуты. И за 2,5 минуты вам нужно успеть написать на наши мессенджеры, почему именно вы должны выиграть набор от Агроспутника. Итак, время полетело, мы начинаем, друзья. Ну, а потом почитаю ваше сообщение и рандомайзером выберем победителя и будем вручать набор от Агроспутника. В общем, готовы? Поехали!

Интересно, знаете, прям объяснение, почему именно вы должны выиграть. Ну, самое главное, правду. Итак, мы разыгрываем набор от Агроспутника. И почему именно вы должны выиграть, вот что вы написали. Анжела пишет. Потому что очень сильно хочу. Вот и все. Вот. Люблю халву, Александр написал. Потому что я красивый и хороший человек. Вот есть сообщение. Светлана пишет. Моя доченька очень любит семечки, козинаки и халву. А я даже работал на таком предприятии, где это производит. Она очень обрадуется такому подарку, просто без повода, Светлана написала. Видите, как он разный. То есть и было же время написать. Тут эмоции какие. Дальше поехали. Здравствуйте. Пишу и никак не получается выиграть. А очень хочется, да, для классного настроения спасибо. Мне очень нужно жену задобрить. Она очень сладкая, любит, написал человек. Здравствуйте. Я без них никуда. В универе все годы выходил, щелкал. Там у нас по-разному все говорят. В левом кармане всегда лежит горсть, в общем, чего-то. Так, я никогда от вкусняшки не отказываюсь, поэтому должна выиграть я, написала Инна. Привет, я хочу выиграть, потому что первые праздники закончились, и я загрустил на работе. Я из Ростова-на-Дону, у нас тут климат особый, семечки щелкать традиция, халву и казинаки есть обязанность, это не приз, а стратегический запас для поддержания местных обычаев. Завернул ты, конечно, так прям вот, прям молодец, завернул, смотри, и успел же все это написать еще, молодец. Так, кто-то пишет, люблю Агроспутник и все. Всем привет, еще ничего не выиграл, поэтому хочется выиграть такой замечательный набор от Агроспутника. Так, дальше что еще? Здравствуйте, ну когда же, когда-то же я должна победить, Анна написала. Анна, ну когда-то да. Так, я должен выиграть, потому что я хочу выиграть. Я должен выиграть, потому что я хочу выиграть. А когда я хочу, у меня все получается. Привет, ZFM, всем большой привет огромный. Просто хочу выиграть, просто так. Хотя бы себя чем-то побаловать. Так, ну что, ребят, давайте. Просто кайф, таких сообщений много было. В общем, очень много ваших прилетело, коротких сообщений. По-честному, просто хочется, да. Хочется, вот написал, знаете, Семачек. Семачек хочется. Помните, это была героиня, девочка, это в нулевые был такой мем, видосик. Она на пляже сидит, и она про семочки рассказывает такая. Помните, семочки? Вот. Итак, все очень просто. Значит, сейчас я загружаю ваше сообщение в рандомайзер, определяю сообщение, ну, определяем мы все это случайным выбором, рандомайзером, да, и потом читаю сообщение, поздравляю, вручаем. Так, поехали, все, готово, все загрузили, сейчас, секунду. Так, все, готово, поехали, play. Нажал на треугольник зеленый, вращаются ваши номера и еще и аккаунты, разные же соцсети, поэтому, то есть, точнее, разные мессенджеры, поэтому здесь нужно все учесть. Стоп! Так, есть. Так, что за сообщение? Всем привет, я должна выиграть набор от Агроспутника, потому что мы с мужем обожаем семечки, очень часто покупаем и за просмотром сериала едим. Кто это написал? Так, Виктория, абонент 4794! Виктория, поздравляем вас, абонент 4794, Виктория, да? Фамилию и имя пришлите, пожалуйста, на наш мессенджер, куда вы писали, а мы расскажем, как вы заберете набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва, казинаки, и у вас это уже есть. Ну, я так думаю, сериальчик будет интересный. Виктория, фамилию и имя пришлите, пожалуйста, на тот мессенджер, куда вы писали. Поехали дальше.

0: Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем составит около 19 градусов тепла. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.

0: Короче, если ваши деньги любят тишину, то это вообще не страшно. Радио DFM работает громко и абсолютно бесплатно. Считайте, что я ваш личный финансовый советник. Финансовый советник Борис Всемогущий, у которого в кармане червонец. Поэтому лучше вместо моих рекомендаций я поставлю отборные треки, которые будут просто без процентов. Как говорится, чистая музыка впереди.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru.
7: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Фраза «деньги не пахнут» придумали те, кто никогда не доставал 500 рублей из куртки, которую забыл с прошлой зимы. Пахнет она, знаете, чем? Мною, нафталином, смутной победой и шансом на пирожок с капустой. Боже, как я хочу кушать! Мне кажется, у меня бабочки в животе уже куда-то улетели, поняв, что там ловить абсолютно нечего. В эфире Борис Всемогущий, который излучает аромат победы над забвением, а радио DFM помогает всем прекрасной музыкой.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем составит около 19 градусов тепла. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
1: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Группа

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украина, 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Всем привет, это Дмитрий Попов, и сейчас о том, как необычные идеи обычных людей меняют жизнь вокруг. Отправляемся в Саров, город в Нижегородской области, где дизайнер Даниил Бредихин придумал, как заставить городскую среду буквально заговорить. Его стартап называется «Умный стикер с искусственным интеллектом». Это простая наклейка с QR-кодом, который клеится где угодно. Наводишь на нее телефон, и прямо в браузере, без скачивания приложений, открывается чат с нейросетью. Можно голосом спросить, когда придет автобус, или где ближайшая достопримечательность, или пожаловаться на разбитую дорогу. Тогда сообщение получит администрация города. В развитии подобных идей помогает проект «Маркет молодых». В нем предприниматели могут получить бесплатные площадки и показать свои товары – от одежды до умных устройств. В прошлом году было представлено более 12 тысяч единиц разной продукции. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. Это возможность вырасти при поддержке государства и крупных компаний. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Просто подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Попов, а тех, кто создает свои уникальные и локальные проекты, еще обязательно расскажу.
0: Уникально и локально. Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026 года. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: О, умный ритейл. Москва, Баклажец, строение 3, помещение 8-28. Огранец 18-78-42. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг

0: Знаете, что я подумал? А что, если инфляция доберется до музыки? Станет как? Станет очень печально. Нотам будет очень тесно в октаве. Нам придется доплачивать за бемоли. И настанет просто какой-то музыкальный кризис. Но пока этого не случилось, давайте качать свои права и треки на радио DFM. Если честно, последний раз, когда я качал свои права у начальника, я остался без обеда и без зарплаты. Вывод знаете какой? Качайте просто музыку, а с начальником просто улыбайтесь ему и станет ему просто тепло. Ну а на этом у меня все. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь», Борис Всемогущий. Впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Пого. А я погнал. Пока-пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем составит около 19 градусов тепла. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: and gentlemen, introducing Ago on DFM.
1: Моменты. А ведь есть люди, которые сейчас на вечериночку собираются, а есть те, которые уже на вечериночке, это мы с Попиком.
2: Да, всем привет.
1: Да. У нас, кстати, новость там какая-то есть.
2: Да, кстати, как раз про вечеринки и свидания. Оказывается, что каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей. Для меня вообще это шок-контент, что называется.
1: На самом деле, мы сейчас с Попом обсуждали это за эфиром, он мне говорит, а что там на 10 тысяч? Я говорю, ты что, с ума сошел?
2: Ну, да куда
1: это
2: там?
1: Это меньшее, что можно сделать на самом деле. То есть десятка. Вот педикюр-маникюр, это где-то 6 тысяч на все то. Все, но это минимум. Есть и дороже.
2: Да.
1: Реснички, брови. Опять же, траты на свидание, именно на свидание, они зависят от того, как часто она ходит на свидание. Если она была в браке, не знаю, там, 20 лет, и вдруг решила выйти в свет, так сказать, ей придется с нуля начинать, скорее всего. Мне все-таки больше нравится сейчас вот эта тема, когда никто не старается. Объясню, почему. Потому что ну вот, если ты все время стараешься, ты же такой все время и будешь. А так некоторые 2-3 раза постараются, а потом превращаются в то же, что были до этого. Получается, обман потребителя. Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: Ladies and gentlemen, introducing Ago on DFM.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Погон on DFM.
1: Моменты. А вот эти знаменитые пробки из города в область по пятницам, когда действительно все, просто все со своей рассадой соберутся туда, на природу. И самое противное, вы всегда должны это помнить, когда вы говорите: ой, давай не будем шашлыки покупать в этот раз, надоели уже. Да уже от этих шашлыков, честно говоря, вот уже поперек горла они стоят. Давай рыбу возьмем там или, не знаю, кабачки. Ну, хоть что-то такое, ну, что, опять жрать это мясо? А потом соседи начинают делать шашлык, и ты понимаешь, какая же стратегическая ошибка была допущена в этот самый момент, когда ты сказал: не надо, не будем брать, уже надоели. Потому что зависть сумасшедшая. Один запах способен вызвать ее. Вот, поэтому, друзья, если вы собираетесь куда-то на природу, и вас вдруг посетила мысль, которую я только что озвучила, все-таки немножечко, килограммчика полтора буквально, возьмите с собой на всякий случай. На всякий, поверьте, пригодится.
0: Ladies and gentlemen, introducing Погон on DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем составит около 19 градусов тепла. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Весна, мужик! Готовь шашлык!
4: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: «Биг Авто» – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: моменты.
1: Ну что, Дмитрий, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Да, с удовольствием. Сегодня Международный день счастья отмечается. А счастье же, оно уже, вы знаете, оно же в мелочах. Вот как раз эти самые мелочи мы сегодня с вами и ищем, какая мелочь для вас счастье.
1: Когда в жару принес пельмени, они не растаяли. Когда заболел в понедельник, а не в пятницу. Когда шампунь осталось на донышке, но этого хватило, чтобы вымыть всю голову. Мне интересно, а есть вообще те люди, которые просто, знаете, там на донышке остается шампунь, они просто равнодушно так в помойку. Вот без этого, что надо налить туда водички, вот так взбултыхать, а потом еще все равно вылить и до конца дожать эту историю.
2: Уверен, те же люди, знаешь, прям вот сметанку не борщом потом вынимают в баночке, а просто вот выбрасывают. Да, кайф, да, вот борща туда, вот раз ложечку в банку со сметаной и доел.
1: Да, и они, наверное, все-таки, знаешь, когда вот у них зубная паста уже заканчивается, хотя бы там ближе к концу подходит, они такие, ой, надо новую уже, что? А не вот это, вот, знаете, закрутка такая из зубной пасты. До финала дожмем. А или как, знаешь, девочки, например, если хороший тонак, очень-очень хороший, или крем для лица, ну, знаешь, мы можем дойти до того, что мы даже разрежем эту штуку и вот прям пальцем все это вот по всем стеночкам соберем. Эти и другие истории нищебродов вы можете послушать в следующей программе.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении самокат 6+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: «Азест-Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азест-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
16: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
21: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
20: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
21: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
22: Next.
0: А дальше тусовка
22: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Вот меня тоже это поражает. Почему-то, когда надо сказать какую-то какаху, да, вот выдать какую-то негативную эмоцию, нас прям не остановить. Мы готовы рассказывать критические замечания, делать и так далее сколько угодно. Но когда нужно, наоборот, сказать что-то хорошее, признаться лишний раз в любви, объяснить человеку, почему он самый лучший в мире, мы как будто тушуемся. Как будто, знаете, есть такой момент неловкости в этот момент. Особенно, если ты делаешь это публично. Потом, если ты это делаешь публично, например, не любимому человеку, а, допустим, коллеге или начальнику, все сразу скажут: попу лижешь. Все сразу. Это естественно. То есть получается, что у нас есть индульгенция только на плохое. Мы можем говорить плохое, и тогда все скажут: смотри, какой он смелый, искренний, честный. Вот, не боится сказать гадости в глаза. А если вы, наоборот, говорите что-то хорошее, то тогда вы попа-лис.
1: А ведь люди часто действительно заслуживают хороших слов.
3: Абсолютно. И нужно не бояться их говорить.

Смотрите, наоборот, стараться друг друга радовать и множить вот это позитивное влияние друг на друга, мне так кажется. Поэтому, если, друзья, сегодня вы еще никому не сказали, за что вы его любите, или что хорошего в вашем близком человеке, не объяснили ему, почему он самый лучший, то сделайте это незамедлительно. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас переменная облачность и 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем составит около 19 градусов тепла. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина! Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте «Технониколь» в Высотаримстрой.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилдаут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Предприниматели. 21 мая в Донэкспоцентре бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00.
5: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте musdivistv.ru. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ТФМ.
7: Radio DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing DFM.
1: Моменты. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что нельзя делать медленно?
1: Нельзя медленно убираться дома, особенно если позвонили гости и сказали, что скоро заедут, люблю договариваться заранее. Я вам уже говорила, есть потрясающий лайфхак. Если к вам едут гости или там особенно, вот, например, кто-нибудь из родственников, внезапно, вот из темы 10 минут, и мы будем мимо проезжали, никак от них не отмазаться, тогда вы просто берете ведро, воду наливаете, швабру ставите, и вот у вас уже не бардак, а генеральная уборка в самом разгаре. Все.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago. DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Моменты. День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, даже сделать дома ремонт. Ну или, наконец, вбить уже этот гвоздь, а то жена надоела ныть, да, когда ты его вопьешь. Вообще не понимаю, кстати, девочек, вот это вот, знаете, вот это, когда ты плинтус, когда ты вот... Девки, это так все легко, честно. Нашли видосик, да, я кофеварку починила. Оказалось, плевое дело. Мне все показали. Проблемы какие? Никаких. Им уже стыдно станет, если вы сами все приклеите. Вот.
2: Ты хотел сказать, пацаны отмазали нас.
1: Да, нет, нет, это момент манипуляции. Сказать, смотри, я уже вот, а ты мне завтрак приготовить не можешь, а ты мне ужин приготовить, а ты мне обед, все. Вам уже никто не скажет, что это не мужское дело, потому что вы же сделали мужское дело. Я говорю, надо курсы по манипуляции открывать. Тогда сколько семей сохранится?
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Лучшие моменты.
1: Ну, так вот всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда становишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф. It's showtime. Погода!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим вечером будет облачно и до 13 градусов тепла. Завтра в городе пасмурно, температура воздуха днем составит около 19 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Лучшие моменты.
1: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире.
2: 12 миллионов.
1: Нафига такое?
2: Да слушай, ну,
1: это какие-то понты дурацкие.
2: Можно было в такую вечеринку сделать.
1: Вообще непонятно. Не, я честно не понимаю, когда люди действительно берут кредит, например. Нет, понятно, когда у вас денег там столько, что девать некуда. Добрый вечер. Но когда вот берут прям кредит, у денег нет, а они вот все деньги на свадьбу, а потом, не дай бог, еще, ну, сами знаем что.
2: Разошлись, а кредит приходится выплачивать, продолжать.
1: Да, это как-то совсем странно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, конечно. Чтобы, знаете, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее Liqui-Moly.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
13: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
14: От студии, подарившей нам собиратель душ.
15: Какое-то странное чувство.
14: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
15: Будто что-то не так.
16: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
17: Ты меня слышишь?
18: Вытащи меня отсюда!
14: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка
19: on DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим вечером будет облачно и до 13 градусов тепла. Завтра в городе пасмурно, температура воздуха днем составит около 19 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина.
6: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
6: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Не запускай это.
6: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим вечером будет облачно и до 13 градусов тепла. Завтра в городе пасмурно, температура воздуха днем составит около 19 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама. Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

BFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.